0: займемся ссором. Бо мы так и не стали ближайшими.
1: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У червені видавецтва «Мяне няма» выпустить шокинг-культ «Книгу перамен». Вибраные тексты одноименного ютуб-проекта Максима Жбанкова.
2: Читача чекають 37 текстов про Беларусь и то, что с нами здарылося после 20-го.
1: Сам Жбанков каже, что для его гэтыя тексты сталіся эмоцыйной терапией и креативной перезагрузкой. Магчыма, гэта спрацуе с кимсьці яшчэ.
2: А у эфиры Еврорадио культуролог и письменник разважае про то, что сталося за гэтыя годы с нашей беларускасцю.
1: Слухаем отказ Максима Жбанкова.
3: Яна жыве і квітнее. Но я за все, ведаете, она жыве і квітнее не запланаваным адміністрацыяй способом, як той казав. Бо пакуль як бы хтосьці робіць мапы рухаў і распрацоўвае дырэктыўныя як бы падставы кіравання культурніцкім працэсам, культурка існуе незалежна ад усіх гэтых высілкаў. І для мяне гэта безумоўная падстава для аптымізму. Бо ведаеце, спрабаваць кіраваць ветрам можна колькі угодна, ўсё адно ён будзе рабіць сваё. Тое самае з культурай. Бо круці яе, не круці, кіруй ее, не кіруй. Яна сваё закажа, яна сваё раскажа. Вось таму я думаю, што проста в прынцыпе для кагосьці гэта сітуацыя зрабілася адкрыццём беларускасці. Для кагосьці гэта была спроба замацаваць свае ўласныя шаблоны стэрэатыпы. Для кагосьці, і тут я нахабны сябе ў гэты спіс як бы далучаю, гэта было сродкам пашырэння свядомасці. Разумением, что беларускасть – это передусім пэўный шлях разумения своего існавання, то это пэўный исторический досвід, и это пэўный психологичный, мне подается, портрет, эти аутопортрет. Скорее мы кажем про беларускасть как про партизанство, как про прихованную эту спробу выживания в несприяльных условиях, как досвід існавання в ситуации несуразмерных по своей эмоции высілкаў с боку альтернативы и державы. Вот это все речи. Это все вельми цікавые практикованні у невідавочности и неоднозначности. То есть разумение Беларуси, беларускасти, как складанного набору разностайных версий існавання в этом контексте, в этом историческом периоде, в этом культурническом осяроде, и разумение того, что беларускасцю может быть шмат, и сярод их нема правильный и неправильный, а есть живые и мертвые. Вот это, как на меня, вельми істотная и вельми важная речь. Бо коли мы приходим до этой думки, влюбленное пытание, а чему не на мове, абсолютно робится неістотным, бо головное в данном выпадку не выбор мовного регистра. Как вы, напевно, зауважили, для меня нема такого пытания, и николи не было. Это выбор певной життевой позиции. Это выбор пэўнай системы каштоўнасцяў. Это выбор пэўнага малюнку культурного активизма и пэўнай формы национальной годности. Вот калі это все есть, для меня это свой человек. А лишь беларускасть может быть и не своей. Беларускасть может быть и конфликтной. И то, что мы научились спрашаться и не погаджаться помеж собой, робим это все ж таки хоть час от часу, але интеллигентно и змястоўна, это так само наближение, да, я рискну сказать, до постклассичной белорусскости. До белорусскости, я сказал бы, Владимир Маскевич, по замерам видовочно. Вот мы да, наближаемся. Але я подозреваю, что наблизиться до конца нам не трымается николи. Белорусскость – это проект развития. Это лёсы нации, перекладенные на тексты рухи и падеи. И они будут жить аккурат столько, сколько будет жить наша нация. Ну, вот так.
2: Гэта быў Максім Жбанкоў. Што стала з нашай беларускасцю ў свеце пасля 20-го года і як даць рады? Вось што мы абмяркоўвалі.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся. Пачуемся.

0: радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Раніця з рація і інформаційно-музичний ефір. Треба зараз концентруватися на питаннях визволення Білорусі. Необхідно інформаційно обслуговувати те, що у першу чергу хвилює білорусів у самій країні, бо вони живуть іншим порядком дня. Так, каже, білий політв'язень, блогер, журналіст, громадський діяч Миколай Дзядок.
2: Я скажу тільки один пункт, який мене хвилює найбільше. Я назираю і бачу вельми добре, что режим поставил своей метой максимально отдалить белорусов за межа от белорусов внутри Беларуси. И они с этим досить поспехово справляются, не у опошнюю шаргу за недбайности и легкодумности многих белорусов, которые опынулись за межа. То есть я это бачу наиперше по информационным порядку дня. Вельми многое то, что обмерковывают политические активисты за межой, я бы сказал, навод 90%, и оно белорусов у Беларуси не хвалюя увогуле. И это приводит к тому, что целые суполки белорусов начинают жить у разных информационных бурбалках. И, конечно, это вельми мощных отдаляет один одного, выкликает непоразумение. И это ну, плюс бесконцые конфликты, сварки внутри демократичного руху, миграции, которые назирать белорусам с Беларуси, конечно же, болюче, незразумело, потому что они от этого целком далекие и живут с усим иншим порядком дня, иншими потребами. И, конечно, я стараюсь сам у свою чергу максимально концентрироваться все ж таки на обслуговывании информационных потребов белорусов у Беларуси, хотя и за межи так само, хотя ну, меня глядят и подтримливают. Ось, але все ж таки я хотел, как все активисты, которые активничают зараз у за межи, все ж таки сконцентрировались не на обмерковании неких своих узкоспециальных тем, идеологичных, и не на высветлении без конца, ну, на этой ярмарце фанаберы, так, высветлении, кто лепший лидер, кто лепший активист, а все ж таки сконцентрировались на питаннях вызволения Беларуси.
3: Как думаете, а что изменили теперь выборы в Координационную Раду?
2: Координационная Рада николи не была суперуплывовым органом, это худший символ, який символ рушучасти белорусов, имеет свои працоўныя политические организации. В этом плане оно не столько изменило, кольки дозволило заховать то, что уже есть, заховать статус-кво, а в бегучей ситуации неспынных атак режима на белорусскую эмиграцию, на белорусскую политическую структуру эмиграции, это уже немало.
3: Как думаете, а эти геополитические подеи так само неким чином уплывают на белорусский контекст и вось на демократичные силы?
2: Я бы сказал, что они уплывают на белорусский контекст навод более, чем нам бы того хотелось, потому что краина относно невеликая, и она зараз вельми моцно залежная от, ну и завсёды была от всех геополитических шоков. И зараз, конечно, головное, я бы вылучшил с того, что уплывая на обстановку Беларуси, это война во Украине, война у Иране и внешнеполитический курс США, який досить турбулентный, досить непредсказуемый. Вот эти факторы, ну, вельми мощно, конечно, уплывают.
3: И как думаете, как это все уличить у планования некой такой деятельности? И можно это уличивать, эти факторы?
2: Ну, конечно, улик рисков – это завсёды такая база при проектировании, чего бы то ни было. И я лечу, что каб нам не быть хотя бы на некоторые отсоток снизить залежность от вот этих внешнеполитических факторов, нам необходимо иметь возможность обопираться на свои властные силы. Каб мы могли обопираться на свои силы, нам треба аккумулировать ресурс. Организационный ресурс, финансовый ресурс, человечий ресурс, репутационный ресурс. Все это нам треба назапашивать и не марновать, потому что каб на черговом повороте истории нас не раструшило. То, что шмат есть на свете у человечества, из новых историй народов, которые хотели бы иметь властную державность и державную незалежность, але не все домоглись к этой мете. И не домоглись на первых тех, кто не смогли у належный момент продемонстрировать внутреннее одинство и не имели достаткового ресурса. По некоторых поинтах, по некоторых накерунках у белорусов достаточно добрый ресурс. Есть чем гонориться, это ресурс замежного представительства. Так? По некоторых ситуация нашмат горш. Тому мы растрачиваем этот ресурс, когда мы сваримся между собой, когда у публичной сферы, вместо того, как обмерковывать тактики и методы нашего узмоснения, мы занимаемся особистыми нападками один на одного. И когда дозволяем спецслужбам проводить спецаперацыі па дыскрэдытацыі адно аднаго ў дэмакратычным руху. І вось гэтага не можна рабіць. Таму, каб знізіць залежнасць ад гэтых знешнепалітычных, геапалітычных падзеяў, на якія мы ніяк не ўплываем, нам трэба масаваць свае цягліцы, рабіць гэта штодзённа, не растрачваць сябе на розную лухту.
1: Мікола Дзядок перакананы, што ў замежжы варта не высвятляць адносіны адзін з адным, а акумуляваць свае высілкі на рэальных справах на карысць вольнай Беларусі.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 у Беларуси, 7 у Польши.
3: Россия нанесла удар беспилотниками по Днепропетровской области Украины. 22 країни обвинуватили Иран в организации нападов на их территории. Министр внутренних справ Беларуси раскритиковал працу Державтоинспекции.
2: С новинами Анжелика Дальковская.
3: 22 країни обвинуватили Иран в организации нападов на своей территории. Совместную заяву опубликовали Злученные Штаты, Німеччина, Великобритания, Франция, Канада и еще шерах европейских держав. У документе говорится, что спробы забойства, выкрадания, переследу и заполохывания людей на территории інших країн порушают международные нормы и державный суверенитет. Подписанты потребуют от Тегерана неоткладно спонить такие деяния. У заяве стверджается, что разведывальные структуры корпуса вартовых Исламской революции дотычны до деятельности супротиранских оппозиционеров, журналистов и габрейских супольностей за межами Ирана. Так само краины обвинователи Тегеран у подтримцы групповки, якая брала на себе отказность за напады на габрейские объекты и подпала синагог у Великобритании, Бельгии и Нидерландах. В украинском городе Павлоград у вынику российской атаки были пошкоджены промысловые предприемства и шматповерховый жилый дом. По водле местовых уладов ранения трымали 12 человек. У больницу в тяжким стане находится 75-годовая женщина. Остатним потерпелым была оказана необходимая медицинская допомога. Так само поведомляется про новые пошкоджения у Криворожском и Синельниковских районах Днепропетровской области. У Криворожском районе ранения трымали двое мужчин, пошкоджены объекты инфраструктуры и транспорт. У Синяльниковском районе цалком разбураны приватный дом. У Белостоку по традиции на традиционном месте при помнику ксензу Ежи Попелушку пришла заключная акция солидарности с былым политвязнем, журналистом и деячем Союза поляков на Беларуси Анджеем Пачобутом. Миновито тут, что месяц 25 числа на протягу годов проходили акции солидарности с Анджеем Пачобутом и всеми белорусскими политвязнями, говорит сам.

0: Радио Рация.
1: А что почуем у ближайших новинах на Радио Рация? Папа Римский освятил новую вежу базилики Саграда Фамилия в Барселоне. В Украине примяжи с Белоруссию над дорогами почнут натягивать сетки от дронов. Олесь Бялацкий обвестил про створение нового международного фонда. Больше скажет Анжелика Ляльковская. Уже праздня полная, 3 минуты.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Раніца з рацією і 5 хвилин про щоденні простої справи, справи, які усе-таки ускладняють життя. Жихари Вітебщини скарджаться на захламіння дворов сміттям, за переповнених контейнерів і несвоєчасовий вивоз відходів. У чим проблема подобних ситуацій у Білорусі і у вогуле кількість твердих битових відходів випрацьовують білоруси і яка статистика відносно європейських країн. На гэтую тэму з экспертам Альянсу «Зялёная Беларусь» Сергеем Комаром пагаварыла наша корэспандэнтка Татьяна Смоткіна.
3: Згодна з офіційними статистичними дадзенамі, які довелося знайсці, у Беларусі у 2022 годзе утварылася амаль 4 мільйони тонн твердых комунальных адходаў. Гэта прыкладна ў сярэднім 430 кілаграм на жыхара ў год, што ў цэлым ніжэй па паказчыках развітых краін. Там прыкладна па 510 кілаграм на жыхара. Вось адкуль столькі смецця на аднаго чалавека і чаму статыстычны беларус амаль на 80 кілаграмаў менш выкідвае смецця, чым еўрапеец, напрыклад. И что он больше клопотится про экологию выходит?
4: Несколько факторов, которые здесь играют существенную роль в оценке этих статистик, показателей в анализе. Во-первых, возможно, чисто для полноты картины нужно уточнить, что согласно официальным статистическим данным, цифра объема образования такого перевалила за 4 миллиона. Она сейчас считается в районе 4,5 миллионов тонн. Почему вот такая отмечается разница по отношению к более развитым странам, европейским странам? Тут как бы зачастую аналитики, ученые в сфере обращения с отходами проводят корреляции с стилем жизни, с уровнем жизни и с объемами потребления. В более развитых странах объемы потребления выше. Не только о продуктах питания идет речь, но и о бытовых товарах, одежде, прочих изделиях. И, соответственно, мы больше потребляем, мы больше выбрасываем, больше упаковки, больше отходов пищевых продуктов. Если мы приобретаем какое-то новое изделие, зачастую мы вышедшее за потребление старое выбрасываем. Соответственно, в европейских странах просто делают это больше, да, они больше могут себе позволить, они меньше экономят на каких-то вещах. Ну и, соответственно, тут возникает разница. Важно отметить, что причиной может быть просто разные статистические подходы, то есть что входит в твердые коммунальные отходы в Беларуси, что входит, что не входит в твердые коммунальные отходы в Евросоюзе. И важный также фактор, как ведется учет. Зачастую учет в Беларуси происходит на объектах по сортировке, так называемых станциях сортировки или мусороперерабатывающих заводов, или на объектах захоронения, на полигонах, когда мусоровоз туда приезжает, загруженный отходами. Но при этом используется иногда, в частности для тарифов, нормативы образования отходов на человека, установленные законодательно.
3: Часто возникают проблемы с вывозом смети, и когда контейнеры, например, переполнены и долгий час не вывозятся. Вот подобных роликов на эту тему можно шмат назирать там, у інтэрнэце вось беларусы здымаюць такія ролікі. Як вы лічыце, з чым гэта звязана? Не хапае ў жыллёва-камунальнай гаспадарцы машын, там людзей ці што тут?
4: Да, безусловна, автопарк, контейнерный парк изношен в достаточной степени, недостаточен. Вторая, это как бы относительно открыто говорят. Где-то, может быть, конечно, там и халатность, но с большего это, назовем ее так, материально-техническую недооснащенность и устаревший контейнерный транспортный фонд. Где-то это может быть, конечно же, и недоработка в части графиков вывоза, да, то есть графики вывоза устанавливаются нормативно, по, скажем так, шаблонам, а, условно говоря, там может быть какая-нибудь многоэтажка с большим количеством, там, я не знаю, многодетных семей. То есть, соответственно, они больше генерируют отходов, и график, периодичность вывоза должны быть адаптированы под это, то есть не до конца шаблоном. Такой комплекс причин я бы предположил в такой ситуации.
3: Вы, как эксперт Альянсу «Зеленая Беларусь», все же таки, напевно, анализовали стратегию развития Министерства жилево-коммунальной господарки, которую она затвердила на ближайшие 10 гадоў. Што вось станоўчага і адмоўнага вы там заўважылі адносна і адходаў, і іншых там праблем, звязаных з ЖКГ?
4: Я бы адметіў із такіх негатыўных аспектаў, это, конечно, определённая статыстычная недаставерность. То есть, в частности, в стратегии декларируется достигнутый уровень переработки коммунальных отходов в районе там 40%, выше 35 и до 40, что является показателем достаточно развитых стран и что даже с цифрами самой стратегии не подтверждается, потому что параллельно в стратегии пишется, что у нас мощностей по сортировке отходов, по переработке отходов 1,1 миллиона тонн. Если мы имеем 4,6 миллиона тонн объема образования такого и 1,1 миллиона тонн сортировки, то мы как бы явно меньше 35%, да? Первый нюанс. Второй нюанс, что стратегия, к сожалению, во многом повторяет мероприятия, планы, активности, которые уже перетекают из одной программы, стратегии в другую на протяжении большого количества лет. Я бы даже сказал десятилетий, да? То есть десятилетиями мы говорим про РДФ топливо, десятилетиями мы говорим про депозитную систему оборота упаковки, десятилетиями мы говорим, что нужно объекты по сортировке и что нужно перерабатывать отходы тетрапак. А вот, как говорится, и ныне там. В чем новаторство? Если мы, по сути, повторяем одни и те же мероприятия, которые уже не были реализованы там 10, 15, 20 лет назад. Стратегии недостаточно реактивного подхода и перенимания лучших практик.
2: За 5 месяцаў бягучага года колькасць зваротаў грамадзян у камітэт дзяржаўнага кантролю Віцебскай вобласці вырасла на 16% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. Традыцыйна самай вострай тэмай застаюцца камунальна-бытавыя пытанні і добраўпарадкаванне. На іх прыпадае прыкладна палова ад агульнай колькасці скаргаў.

0: Радио Рація. Фельетон рації.
1: На дворе 21-е стагоддя, а белорусские школы у сутности своей мало чем отрозниваются от позднесоветских. Як тады існавала обовязковая летняя практика для школьников, так и теперь ничего не изменилось, нават сутность. Коли вы думаете, что говорка идет про развитие командных навыков у школе, тенейки навыковые проекты, вы помыляетесь. Школьников выкористовываете як бесплатную рабочую силу. У 5-8 классах початок летних каникул идет у комплексе с працоўным выхованием 5 дзён по 3 годины. Спис занятков при этом довольно традиционный и стабильный, как и сама система. Доброупорядкование школьной территории, догляд за кветниками, прибирание классных кабинетов, а так само ремонт книг, у межах якого литературные творы отрымливают другий шанец. Проскоч и терпение. У шерагу навучальных установ практика идет далее и выходит за межи школьной территории. Учни наведывают сельскохозяйственные организации, где их могут протягивать до працы на полях. Например, частка вучнев со школ Бешанковицкого района подчас практики отправилась у поли, где займалась прополкой. Пытание, правда, что в этот момент робят дорослые. Коли классы прибирают вучни, то что робят працовники, які специально для этого звычайно наймаются. То ж тычить и прополки, где находятся в этот час дорослые работники этих господарок, для яких праца на полях и есть основной профессийной деятельностью. И в угле любая праца мусить оплачиваться. Боговорка про волонтерство у дадены выпадку не иде. Летняя практика справа не доброохотная, а обовязковая и бесплатная. У гэты момент является пытание, а те не порушается тут працовное законодавство.

вспоминаю свои первые кроки по этой дороге. Яна сдалась ему такой чужой и пустой. Солнце слева и вниз, и сердце в знямозе. И не хапая надеи святой. И он зразумел, что такое быть нежей в ватерлинии, хоть сведая солодкий смак вышини. Заплатил по рахунках и сумневных сябровских стосунках, и все-таки не вышел с гульни. Солнце справа и вверх, начинается новый подъем, и человек усмехается усмешкой знаемой. А зернецы на побоч завсюду есть нехтость сябров. По мы николи ничего не столим, один без одного.

The Offspring на хвалях Белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье, нагадываю. Сегодня в день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями, местами короткочасовые дожди, а максимум навальницы. Температура по ветру от 18 до 21 тепла, ветер изменливый, умеренный, местами порывистый, атмосферный тиск ниже за норму.

0: Радио Рація.
1: От это все про Америку. Он был соправдный от белорусской интеллигенции, соправдный украинский интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, политзаключенным, семьям.

Кейти Танстал на хвалях беларускага радио Рация 98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Традиционный час нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями, месяцами короткочасовые дожди, а максимы и навальницы. Температура по ветра от 18 до 21 тепла, ветер зменливый, умеренный, месяцами порывистый, атмосферный тиск ниже и за норму.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестяная Подляска, так само рация Кропка.ком. Тут Алис Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 11 червня 1949-го народился Фрэнк Бирд, американский музыка, бубнач гурта ZZ Top. По иронии лёсу, Бирд, чьё прозвище перекладается як «борода» и як играе у самой бородатой музычной формации свету, бороды не носит, бо она нібыта значно ускладняя игру на ударных инструментах. Звычайно, ён носит только вусы. Что тычется ZZ Top, дык стиль этого гурта можно вызначить як блюз-рок с элементами буги-вуги и хард-рока.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 11 червеня 1960-го нарадился Ник Халем, диджей и продюсер, удельник знакомитой британской команды Stereo MCs. И у таки самый день 61-го нарадился Роберт Бирдж, вокалист этой команды. Увогуле Stereo MCs были заснованы у 85-м годе, працавали у жанрах электронной музыки, хаоса, эйси-джаза, трип-хопа и рэпу. Редкие коллективы здольные переварить такое разностайное меню.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён» с бородой. Мы протягиваем. 11 червеня 1969-го народился Стивен Дрост, американский бубнач и гитарист, удельник гурта «The Flaming Lips». Гэтый гурт был заснаваны у 83-м годе и лічыцца важнейшим прадстаўніком непсіхаделічнай сцены. Прославіліся за свой оригинальный дрэм-поповый саунд, пышные шматслойные аранжировки, мудрагелістые звонкие мелодии, а так само за эффектное концертное шоу и эксцентричный подыход до оформления альбомов.

0: «Якутянь» перемогла на 66-м краковском кинофестивале, одним из самых престижных фестивалей короткометражек у Польши. Ее стужка «Все они имели имя Анжелика» отримала золотый лайконик. Приз за найлепший польский короткометражный гульнявый фильм. Спадарня Александра учится на третьем курсе режиссуры у Варшавской киношколе. У Беларуси она занималась фотографией, коллажем и анимацией. За последние годы сняла несколько студентских работ и музычных клипов. Так само Александра ладила выставы своих фотографий и коллажей у Польши и Беларуси. У менском выдавестве «Колоград» вышел с друку первый академичный китайско-белорусский словник, распрацеванный совместно Институтом китаезнавства имя Конфуция БДУ и Институтом мовознавства Национальной академии наук Беларуси. Амаль 1000-сторонковый словник смешая больше за 30 тысяч слов и фразологичных выразов с участной китайской мовы с отповедниками на белорусской мове. У словнику подаденная агульноуживальная, размовная, состарелая лексика, науковая, техничная, медицинская и громадско-политичные термины. Выдание включает транскрипционную таблицу для передачи китайских складов на белорусскую мову. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
1: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Александр Ихмарнов, у нашем помежном регионе вечера местами на вот прояснению больше обязательно прогнозуют нам синоптики, хотя первожно на Городинщине, да так само местами на Белостучине заявляются невеликие дожди. То есть двоеся, мне кто скажет, что скажи, где когда место, где когда дожди заявляются, але ну, процесс не контролированный, час от часу и они могут заявляться. Плюс 7-9 такая температура по ветра чекается у ночи, зараз 20 у Лиди, 18 у Городни. 15 только зараз у Белостоку, 19 у Волковыску, так само плюс 15 у Хайновца, 16 у Бересте, 17 у Кубрине. Полночно-заходний ветер, местами порывы до 14 метров за секунду, пониженный атмосферный тиск, и он будет повышаться уже у ночи. Атмосферный тиск будет высшим за норму.
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
3: День с рацией.
2: Черговая тема на переде, когда вас консулы Виворского радио «Рация» Влад Гринёвский. Широ запрошаю вас в суд черговую ходину, ды на гарбу наши координаты. 98.1 FM у Белостоку, ды Гарудни, 99.2 FM у Бересе, ды Белоподляской, ды в интернете рация.com.
1: Радио «Рация». Слухай нас в интернете. Рация.com.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Так само зараз 17:10 доклады часу Беларуси, 16:10 годинки показывают у Польши. Гэта Беларуская радио рация 98.1 FM у Белостоку, да и Грудня 99.2 FM у Берсе, да Белоподрядской, да и так само в интернете рация.com.

0: Русское радио «Рация». Рація.ком.
1: І так, Олександр, ми працюємо наш ефір, закриваємо чергові теми. Визволення білоруських політв'язнів затормозилося. Такі ось інформації приходять про те, що відбувається і буде відбуватися з білоруськими політв'язнями, що знаходяться у тюрмах де колоніях, з былым політв'язнем Павлом Виноградовим. Хуторець Сергія Панович.
2: День з рацією.
3: Зараз затримлюється початок нового вызволения людей, которые сидят за кратами. Что вы про это думаете?
4: Я думаю про это, то что я не понимаю, не очень понимаю слово «задерживается», потому что нам ведь никто ничего не обещал, никаких конкретных дат не называл. Все идет как бы своим чередом. Диктатура существует, значит, там есть политзаключенные, кто-то старается их оттуда вытащить, ну вот пока не получается. Что касается конкретной новости, которая была недавно озвучена...
3: Так, то, несколько дней назад, так, соправды.
4: То американская сторона говорит, что пока поставлен этот трек на паузу. Вот, потом, кстати, вышло опровержение этого всего от Дениса Кучинского, что вы неправильно поняли, Тихановская, она говорила не об этом. Тем не менее, мы же не можем не заметить, что приезжал этот пастор, который приезжал туда вместо Кола, к сожалению, забыл его фамилию.
3: Приезжал пастор, самого Кола не было, и он не ехал в Беларусь, да.
4: То есть приезжал пастор, уехал, и как бы когда приезжал, уезжал Кол, потом результатом этого становилось освобождение десятков людей. А пастор приехал и уехал, стало быть, не договорились. Крайне пока, поэтому пока, наверное, и вышла эта новость про то, что все поставлено на паузу. Значит, я скажу вашим читателям и слушателям, политзаключенные – это товар, по крайней мере, для Лукашенко. И надо там себе фантазировать ничего про его какие-то желания перевернуть страницу, не надо фантазировать про то, что диктатура меняется и становится лучше, гуманней. Для него это все по-прежнему товар, и он хочет себе за это выторговать какие-то плюшки.
3: Ну, то есть он хочет подороже продать этот товар, так я разумею?
4: Совершенно верно, это же просто бизнес. Есть товар, он лежит, его надо продавать. Продавать задешево не хочется, хочется продавать задорого. И как я понимаю, в последний раз этот пастор, если я все правильно прочитал между строк, предложил ему в обмен на освобождение поговорить с европейцами насчет там открытия портов, частичного снятия санкций, вот этого вот всего. И с европейцами как бы пастор поговорил, может там еще кто-то с американской стороны, но ничего, европейцы не отреагировали на это положительно, им по-прежнему кажется плохой идеей снимать санкции с Белоруссии просто так.
3: Ну вот глядите, был звонок французского президента Лукашенко, это есть частка этих переговоров, на вашу думку?
4: Может да, может нет. То, что был звонок Макрона еще, сам по себе звонок его не значит, возможно это хороший такой звоночек для начала какой-то нормализации отношений, но сам по себе звонок он пока ничего не знает. Дед смотрит, ему никто санкции снимать в Европе не хочет, и порты никто не открывает. Стало быть, что никаких освобождений, товар надо попридержать, возможно, на него поднимется цена, или покупатели станут разговорчивы. Вот и все, я думаю, тут замешано.
3: Дальнейший гандаль этим товаром, это будет от чего залежить?
4: У нас товар, у вас купец. Если на политзаключенных будет спрос, если кто-то из политиков будет хотеть за них что-то давать, тогда, соответственно, торговля людьми продолжится. Если за них давать ничего не захотят, соответственно, она не продолжится. Вот и все.
1: І такі гучить коментарі. Павел Винограду переконана, що тепер наступила черга європейського гандлю, так званого, за білоруських політв'язнів, але не відає, хто захоче. Що захоче Лукашенко?

Так само ось уже доклада про 5 хвилин у нашем эфире новинам. Я нагадываю, вы слушаете Белорусское радио «Рация». Ну и так само нагадаю зараз, 11 день червня, сегодня четвер, какие новины сегодняшнего дня. Например, у Беларуси начали сбирать автомобили Citroën, про когда расповедим. За крадеж сродку затримали керовника Минского предприемства. Кто там что украл, кольки украл, обовязково. Накрады иншая информация прокушить на нашей хвале. На початку наступной годины, вось уже не в забаве напереде.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Падзел беларусаў праз меркаванне справа звычайная, як і падзел беларускіх палітыкаў, якія змагаюцца за новую вольную Беларусь і вызваленне палітвязняў.
2: Адныя лічаць, што варта падключыць да працэсу перамоваў еўрапейцаў, бо разам з ЗША больш шансаў выцягнуць людзей з лукашэнкаўскіх турмаў.
1: Іншыя ж мяркуюць, што не. Еўрапейцы няхай займаюцца ціскам на беларускі рэжым, а вызваленне хай застаюцца за амерыканцамі.
2: Дзе тут рацыя? Рэдактар Еўрарадыё Дзмітрый Лукашук паразважаў про гэта с политологом Аркадием Мошасом.
3: Вы разом со своим коллегом Рыгором Нижниковым опубликовали ваше бачанне вот гэтых процессов праз погляд на тую частку дым-сила у беларускіх, якія імкнуцца схіліць і европейских политиков и увогуле увести у мейнстрим беларускіх беларускага грамадства думку, что с режимом трэба дамаўляцца, что новая рэчаіснасць прыйшла і гэтак далей. Ну, маўляў, перагарнуць старонку, умоўна кажучы, вот заклікаюць да гэтага працэса. Вы назвалі гэтыя дзеянні стакгольмскім сіндромам. Чаму?
4: Ну, потому что я не могу это, я не специалист по политической психологии и вообще не психолог. И мне абсолютно непонятно, каким образом, значит, люди, которые наблюдали действия режима на протяжении десятков лет, близко достаточно, будучи уже вполне взрослыми людьми, видели провал предыдущих попыток, значит, перезапустить отношения европейско-белорусские в 8-10 году, 15-20 годах, видели, как абсолютно не колеблясь и, так сказать, секунду лишнюю не думая, Лукашенко выбрасывает все договоренности с Европейским Союзом в тот момент, когда ему кажется, или в действительности возникают угрозы для режима. Они видели, как он легко отказывается, и как бы видели, и тем не менее, они возвращаются к ситуации, в которой, то есть, еще раз хотят попробовать то же самое, наступить на те же грабли, только в еще более серьезной и негативной, значит, геополитической остановке. То есть я не специалист по политической психологии, это должны говорить люди с другим профессиональным, значит, образованием. Я действительно это считаю стокгольмским синдромом, но вот так вот оно происходит. То есть как бы и логика этих людей приводит к тому, что они фактически говорят, что союзником в борьбе с режимом Лукашенко будет лично Лукашенко. То есть, ну, я этого понять не могу. Но я могу понять другое, что я на самом деле достаточно, мы с коллегой, с Нижниковым, мы достаточно серьезно озабочены тем, что европейцы, которым тоже нужно что-то делать, нужно отчитываться послам, которые якобы, которые вроде бы как должны сидеть в Минске, а сидят в Вильнюсе, значит, не имея возможности приехать в Беларусь. Идет какой-то процесс, что ну давайте, может быть, мы все-таки еще раз что-нибудь о чем-нибудь подумаем. То есть единство в Европейском Союзе поколеблено уже на сегодняшний момент. Но, конечно, я не вижу никакой подготовки к принятию решений о новой, так сказать, новой перезагрузке отношений с Лукашенко. Но, тем не менее, мы сочли важным для себя обозначить, что произойдет. То есть, если, значит, сейчас начнется новая перезагрузка, то я думаю, что часть политзаключенных скорее могут попрощаться с тем, что они в ближайшее время выйдут из тюрем. Новые люди будут, скорее всего, в них посажены для того, чтобы обеспечить Лукашенко новые переговорные козыри. А, значит, будет абсолютно предана в геополитическом смысле Украина, потому что, значит, в этой ситуации агрессия окажется безнаказанной, и все. Россия выиграет, если произойдет экономическая перезагрузка, потому что она будет меньше денег тратить на субсидии Лукашенко. И сама она тоже удостоверится лишний раз в том, что, значит, если занимать неуступчивую позицию и не идти ни на какие серьезные сдвиги в политике, то Европейскому Союзу в один прекрасный момент все это надоест, и он сам пойдет. То есть если значит, Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомеду. Вот, так сказать, люди будут ждать, что если они ничего не сделают, то Европейский Союз им подойдет. Ну, пока, я еще раз говорю, там единства позиции уже нет, насколько я понимаю, но и сдвига в сторону того, чтобы перевернуть страницу, тоже нет. Но, тем не менее, мы сочли необходимым для себя поучаствовать в дискуссии, потому что люди должны понимать, что никакой возможности перезапустить отношения с Лукашенко таким образом, чтобы в стране произошла внутриполитическая либерализация, были остановлены репрессии и пошел процесс хоть какого-то дистанцирования Лукашенко от Путина, этой возможности на сегодняшний день нет.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з палітолагам Аркадзем Мошасам. Гаворка ідзе пра тое, ці заступіцца Еўропа за беларускіх палітвязняў.
3: Калі узгадаць, што кажуць на дадзены момант, у тым ліку тыя людзі, якіх вы ўзгадываеце ў артыкуле, ну той же самы Кавалеўскі, да прыкладу, яны кажуць, што мы пакуль пра такія доўгатэрміновыя планы кшталту спынення рэпрэсій, ці хаця б зніжэння ўзроўню рэпрэсій не кажам. Зараз самае галоўнае выцягнуць людзей з турам, трэба ратаваць іх жыцці, а пазней ўжо там наступным этапам будзем гаварыць пра магчымае там зніжэнне ўзроўню рэпрэсій. Таму как бы такіх мэтаў пакуль і не такіх глабальных, як вы кажаце, ну але мэту выратаваць людзей, ці можна яе дасягнуць, таму што вот я зараз хацеў бы да вашых слоў звярнуцца, калі я не правільна зразумеў, вы сказалі, калі раптам зараз Еўропа зменіць сваю пазіцыю і пойдзе шукаць кантактаў і пагадненняў з Лукашэнкам, то гэта наадварот узмоцніць і рэпрэсіі, людзі, якія маглі выйсці, не выйдуць, а новыя сядуць.
4: Да, я именно так и считаю. Потому что, когда вы делаете... Значит, вся эта логика людей, которые вот рассчитывают на то, что Лукашенко пойдет навстречу, она не подтверждается ни историей, ни прошлыми попытками, и ни какими-то, что ли, событиями, которые происходили бы внутри Беларуси. Этого просто нет. Поэтому они занимаются благими пожеланиями.
3: Калі мы казаць ўсё ж такі пра Еўропу і магчымае яе, ну вот вы сказалі, што адзінства ўжо няма, але яна трымаецца, і можна казаць, што там асобныя краіны, да, у іх там цікавая такая пазіцыя адносна і Расіі, і Лукашэнкі, але калі казаць пра Францыю, вось гэтыя кантакты і прыезд у Мінск кіраўніка французскай знешняй разведкі, вот гэта пра што сведчыць? Я ўжо не кажу пра звонок Макрона, там, ну, как бы, так само шмат цікавага.
4: Люди пытаются проявить инициативу там, где они, кажется, им кажется, можно засветиться хоть в чем. Я опасаюсь всерьез, что, в частности, белорусская политика Европейского Союза и некоторых его крупных стран, она делается людьми, которые просто должным образом, если хотите, не проинформированы. Они сами никогда Белоруссию не занимались. Сейчас им кажется, что ну давайте проявим инициативу, посмотрим, что получится. Вот я всерьез этого опасаюсь, что люди просто не знают или не помнят того, что происходило. А имея дело с вот неким интерфейсом в лице белорусской эмиграции, они как бы оказываются, если угодно, в плену каких-то таких абсолютно идеалистических и наивных представлений.
3: Mm-hmm. Ну, у своим артикуле вы все ж таки пишете про то, что Европа нарешті зрозуміла, зробила виснову и зрозуміла Лукашенку логіку його дзеянняў і тое, што давяраць яму нельга. Ну, так, з аднаго боку зразумела, з другога боку ўсё яшчэ знаходзяцца палітыкі, якія хочуць паспрабаваць.
4: Да это даже, наверное, не палітыкі, это скорее какие-то, так сказать, бюрократы от внешней политики. Я говорил и в прошлый раз, я не вижу какого-то серьезного лоббиста или группы людей, которые выступали бы лоббистами перезагрузки отношений с Лукашенко. То есть вот есть люди, которым, им кажется, что начнем диалог, потом посмотрим, может быть, что-то из этого выйдет. Такие люди есть. Но кто-то, кто бы вышел, так сказать, на площадь и на знамени на своем написал, там, если... Вот если, значит, не удастся перезапустить отношения с Лукашенко, то вот будут такие вот негативные последствия для Европы. Или, соответственно, ну, в общем, что-то такое. Я не вижу таких людей, я не вижу таких политиков. А, так сказать, дипломатия, искусство дипломатии, в общем, в известной степени состоит в том, чтобы зондировать почву. На всякий случай даже иногда это делается. Но так или иначе, громче всего говорят о необходимости перезапустить отношения с Лукашенко представители оппозиции, в том числе люди, которые многие предыдущие годы работали в офисе Тихановской, не получилось у них там так, то, не получилось раньше, они пытаются найти какие-то свои новые ниши. Но я думаю, что слава богу, что Тихановская пока сама, по крайней мере, занимает все еще позицию, которая является продолжением предыдущих принципиальных подходов.
3: Дякую велике. На жаль, треба развитываться. Я нагадаю, что с нами на сувязи был директор программ России Усходней Европы и Евразии Финского института международных отношений Аркадь Мошас. Скеровываю усіх, хто гэтага не зрабіў, пачытаць яго і яго калегі Рыгора Ніжнікава артыкул датычна тых працэсаў, якія, як ім бачыцца, адбываюцца ў апазіцыйных дэмсілах. Да сустрэчы, жыве Беларусь. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Путін блытаецца ў лічбах, а беларусы кепска працуюць. Крынж тыдня.
5: Даводзіцца пакутаваць з беларусамі. І з беларускім працоўным кодэксам, які абмяжоўвае працоўны тыдзень 40 гадзінамі.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

Европейцы намерены добиться одобрения Дональда Трампа для перемоги с Россией. В украинском Ровне открылась выстава «История белорусского супротива». Стало известно, сколько граждан Беларуси летась покинули родину. Про это и другие новости про 5,5 хвилин расскажу Владимир Лапцевич. Дочекаемся разом.

0: to say. Радіо Рація. Білосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.
3: З архіва Ніви.
4: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Ніва з 7 кастричника 1973 года. 1 вересня 1973 года у суботу мне удалося быть на дажинковой вечерине у Плёсках. Запросили меня члены гуртка БГКТ. Эта урочистость отбылась в клубе. Коли я вошла в середину, одразу кинулся мне в очи дажинковый вянок, который висел на стене. Побач з ним были повешены дажинковые плакаты. На сцене стоял стол, багато прибраний щолетнім урожаем. Были там яблоки, груши, огурки, помидоры с плосковского огорода. Самодельники гуртка спекли традиционный бохан хлеба с щолетнього жита. На вечерину были запрошены начальник гміни в Храбалах Миколай Лавко, солтис Миколай Акуфриюк и передовые господары с Плёсок. На самом початку Ирина Павлючук зробила доклад об досягненнях плёсковских господаров. Потом отбылась мастацкая частка, плёсковская молодь декламовала белорусские верши и спевала народные песни. До поздних годин вечера отбывалася танцевальная вечерина, написала Анна Лазовик. Доведалася я, что в Михалове на рынку можно купить поросяток. Поехала. От фольварков до мастисков так меня страсло, что Мартинова Гануля мусила зараз мне на живот збанок ставить. Думала я, что это опошние хвилины моего життя. Певно, кишки закрунулися. Коли сняла збанок, зробилася легче, и я, згодно с планом, поехала на рынок.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алис Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 11 червня 1949-го народился Фрэнк Бирд, американский музыка, бубнач гурта ZZ Top. По иронии лёсу, Бирд, чьё прозвище перекладаецца як «Барада» і які грае ў самай барадатай музычнай фармацыі свету, барады не носіць, бо яна нібыта значна ускладняе ігру на ударных інструментах. Звычайна ён носіць толькі вусы. Што тычыцца ZZ Top, дык стыль гэтага гурта можна вызначыць як блюз-рок з элементамі бугі-вугі і хард-рока.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 11 червеня 1960-го народился Ник Халем, диджей и продюсер, удельник знакомитой британской команды Stereo MCs. И у такий самый день 61-го народился Роберт Бирдж, вокалист этой команды. Увогуле Stereo MCs были заснованы у 85-м годе, працавали у жанрах электронной музыки, хаоса, эйси-джаза, трип-хопа и рэпу. Редкие коллективы здольные переварить такое разностайное меню.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой. Мы протягиваем. 11 червня 1969-го народился Стівен Дрозд, американский бубнач и гитарист, удельник гурта «The Flaming Lips». Гэты гурт был заснаваны у 83-м годе и лічыцца важнейшим представником непсиходеличной сцены. Прославились за свой оригинальный дрэм-поповый саунд, пышные шматслойные аранжировки, мудрогелистые звонкие мелодии, а так само за эффектное концертное шоу и эксцентричный подыход до оформления альбомов.

0: Беларусы.
1: Беларусь изъезжает, молодь, это абсолютно разумело.
2: Сбоку новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы разум.

0: сторонке истории.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: It felt like rain.
1: Радио 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
2: Рация.ком.